0: modaye ki bas ang jamma nyanga tere bas ang jamma nyanga te hen channal ma nyanga melle yonnal ma nyanga matchaba ja die ma nyanga matchaika die ma nyanga
1: ulevnangi khoi ev khoinangi ain torana ballatne oyli pada ballatne evnangi khoi rusang khsham bunumnoy tapringerti orda prut ikerti golngle usti kerti golngle bello evtallegel dol
2: Чилюро законе, оне работяндоня, я на нар полуне. Чилюро законе, гянда я за мюзе ватангоне. Поганна мюзе, чилюро ниньо, няр чилюронда автамбарана, поганна я дангане. Чанунга мату нулта нилявы. Нинунда хеуна уэнянга хеуна бухуча коя замня нулонга ланганя нултабанга ланганя заеву кузах дюнгани ниньом адаймага нево нянаем бодата оля коюнгуню ешеме юнгуню хунахана саранганя Нинюн да савачам, уэвко савачам, шанчан да муноче, яна на кэлнгазу, ладар падаханданганю. Галдын сара, гылм лаптаданганю. Савам да ладар че, хилероги, хилеру ниню. И закаяла за выгода на тому, что козырого не несчастье рома сеня не не не вам верна боя не уем да бухучан адма сочан аркова на не ярозу зурпю Чилеру не ханда боя бодрой не а не там боразре не яр чилером да не наклонил да не Синяя мяза, шана жировота, еще сегодня. Ильчаю, вэм, шану хунгузу. Мгэмбера, на ятыма, нярда нямна, хэвизя, хунду, нярхалу, нему, нему. Сырая, нумга, на хэвизя, хунду, нему. Хампаза, ялэр, нэм, Няр чилером да, хэвэндо итэнга урани зэвэнгэнь. Няр чилер да, хэвэндо итэнь вэйалов. Хэвэндо иртэнда урьевэтавэнгэнь. Тюза хамэнгэнь, няр тарко ежэнгэнь. Няр тарко ежэнь, нярэн чилером да, икэнда ямэнгэнь. Тарча да халангане, яр чилер роза ю урген бязунгане. Ну вот анчанга пилека мне мунгане. Мген бера хана хая на эту канан чизема на хаю лане замангане. Ну вот анчиши у него дайда. Ну вот анчазар маха пилека мне. Пилека мне. Та ёльчанга най, ну не зарыми за ванин си уню дейда. На нерын жиллёрун да, хаптан да барроны, и сунга да хэвэн. Нунга саванда ганя, эрил арчанин. Мани уня, хану ванян кандид, силерун, силерун иню. Та ганя, ты ванян, сунга да хэвэн. Нигай мани мгэмнан ты ванян. Ой, маня, ярая на дерье, мне дорога за мной. Тикет мандир, у него тикет мяза, у меня бы куни мяза. И они я кунга я, они лутана чоту, они не разандоня, мгибера на нунга завара, они дерьма, не гайду и не аним гамнен. Еще короче, мы еще ем базами, за этим день не забывайте.

Огонь, ай воде, ай коню, ай, ай прыгуша. Ай прыгуша, сияну тимана. А всем кинрати. Субатакон, такон, такон. Эки ханумон секи нынеки.